Реклама. 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: straight to number one.
1: Реклама. 5 июня в 20.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Карповский на Ларина. Садовый центр Garden Flora. Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.ру.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио Монте-Карло.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Монте-Карло».

5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Белая, белая, белая волна.
4: Лето. Веселье. Праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна». С 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
5: ИП Барышков Алексей Владимирович. УКРН ИП 319-784-735-42-98.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Малая сцена. Есть театральные истории, которым не нужен большой размах. Им нужны близость, тишина и малая сцена. Долгое время театры обходились одной сценой, и малая сцена, как отдельное постоянное пространство, стала активно развиваться уже во второй половине 20 века. Появилась она не просто как уменьшенная копия большой, а как ответ на совершенно другой художественный запрос. Первые шаги в эту сторону наметились еще в конце 19-го, начале 20 века, когда театр стал все больше интересоваться не внешней эффектностью, а внутренней жизнью человека. Именно тогда режиссеры и реформаторы сцены, в том числе Станиславский и Немирович-Данченко, начали искать формы, в которых можно было бы тоньше работать с интонацией, паузой, жестом, с тем, что на большой сцене нередко терялось. Зрителю предлагалось уже не наблюдать действия издали, а всматриваться в него. Так постепенно сформировалось представление о камерном театральном пространстве, зале на несколько десятков или, самое большее, пару сотен мест, где между сценой и публикой почти не остается дистанции. Со временем малая сцена превратилась в особую территорию театра, более свободную, подвижную и нередко более смелую. Именно здесь часто появляются режиссерские дебюты, моноспектакли, экспериментальные постановки, спектакли на острую социальную тему. Если большая сцена — это парадный фасад театра, то малая часто становится его лабораторией. Сегодня малая сцена есть почти у каждого крупного театра, и ее значение только выросло. Она позволяет театру быть гибче, расширять репертуар, привлекать новую аудиторию и говорить со зрителем на более короткой дистанции. Это пространство, где театр может позволить себе риск, тишину, паузу, недосказанность — все то, что особенно ценно в живом искусстве. Поэтому малая сцена — это не просто небольшой зал, это особый способ существования театра, более близкий и более личный.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте взеленомгороде.ру. 12+.
1: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН 319-784-735-42-98.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
8: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
3: Неделя с Робертой Флэк на радио Монте-Карло.
4: Killing Me Softly with His Son.
5: Профессиональная карьера Роберты Флэк началась в 1968 году, когда она подписала контракт с Atlantic Records. Через год вышел ее дебютный альбом, затем второй, а в 1971-м Клинт Иствуд включил «The First Time Ever I Saw Your Face» в свой режиссерский дебют «Сыграй мне перед смертью». Для Флэк это стало переломным моментом. Песня поднялась на первое место в чартах и принесла ей первую Грэмми за лучшую запись года. А уже в 73-м Флэк записала свою версию «Killing Me Softly with His Son», которую до нее исполняла Лори Либерман. Роберта изменила инструментальное вступление на цепляющий рефрен. И в результате песня стала суперхитом, принеся Флэк еще две Грэмми за запись года и лучшее женское вокальное поп-исполнение. А для Atlantic Records она стала одним из главных коммерческих успехов десятилетия.
4: Роберта Флэк. Killing Me Softly with His Son. Drumming my-

0: Веселье, праздник – это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». White Party, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.vzelenomgorode.ru. 12+.
1: ИП Брыжков Алексей Владимирович. Украина, П-319-784-735-42-98.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
2: Гран

0: долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Киновояж. На радио Монте-Карло. Кин-дза-дза. Фантастический фильм «Кин-дза-дза» едва ли не самый странный и неожиданный в фильмографии режиссера Георгия Данелли. На утверждении сценария в Госкино режиссеру сказали, что если бы не знали, кто собирается это снимать, никогда бы такое не пропустили. Идея снять фильм о другой планете родилась из разговора Данелли с его другом, итальянским сценаристом Тонино Гуэра. Тот пожаловался на русские морозы и предложил снять что-нибудь теплое, чтобы можно было согреться. Изначально Данелли собирался перенести на другую планету сюжет книги «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, но после многочисленных обсуждений и переделок появилась мысль отправить в путешествие по Вселенной двух обычных советских мужчин. В качестве основной съемочной площадки была выбрана пустыня Каракумы в Туркмении. Все пейзажи планеты Плюк снимались там. Там же Данелли отыскивал декорации и реквизит для фильма на свалке военного аэродрома в Небиддаге. Кроме Туркмении, значительная часть сцен также снималась в Москве. Например, сцены встречи с контрабандистами снимались на заброшенном заводе в Черемушках, а эпизод, где герои едут на вагонетке в тоннеле, в московском метро на строящейся станции Полянка. Момент встречи дяди Вовы и Гиды Вана снимали в районе домов 26 и 28 по Калининскому проспекту. Ныне это улица Новый Арбат. Премьера фильма состоялась 30 марта 1987 года в Московском кинотеатре «Россия» и закончилась провалом. Зрители не понимали, кого играют знаменитые заслуженные актеры и что вообще происходит. Впрочем, с каждым новым показом у картины появлялось все больше поклонников, и сегодня «Кин-дза-дза» считается классикой советского кино, а многие реплики из фильма уже давно стали крылатыми. Киновояж.

0: Реклама.
1: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
2: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
1: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
2: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
1: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
6: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк. Это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера АГАТ на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников Тэнк.
7: АГАТ. Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД-медицине.
4: Условия.
3: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
4: Миссия выполнима.
3: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
4: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ждет построен.

0: Дом сдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Мировое кино на радио Монте-Карло.
1: Бенисио Дель Торо. Родившийся в Пуэрто-Рико, Бенисио Монсеррат Рафаэль Дель Торо Санчес имеет гражданство двух стран – Испании и США. И это неудивительно. У актера есть каталонские корни по линии отца и баскские со стороны матери. Его фамилия – одна из самых распространенных в испанском языке и переводится как «бык». По семейной традиции Бенисио Дель Торо должен был стать адвокатом. Юристами были его дед, бабка, отец, мать и дядя. Но юноша предпочел актерскую деятельность и в 18 лет бросил учебу в Калифорнийском университете, куда поступил по настоянию отца. Его дебют состоялся на телевидении, где он сначала сыграл небольшую роль в популярном сериале «Полиция Майами», а затем снялся в роли знаменитого наркобарона Рафаэля Каро Куэнтеро в мини-сериале «Нарковойны». Любопытно, что в начале карьеры Дель Торо играл исключительно преступников и мерзавцев. Возможно, этому способствовала его мрачноватая внешность и тяжелый взгляд. В то же время, такая внешность, как ни странно, привлекает к актеру прекрасных подруг, среди которых немало дочерей знаменитостей. Например, у Бенисио Дель Торо был роман с дочерью Катрин Денёв и Марчелло Мастрояни Кьярой, а Кимберли Стюарт, дочь Рода Стюарта, стала матерью его единственного ребенка, дочки Делайлы Женевьевы Стюарт Дель Торо.
0: Мировое кино на радио Монте-Карло.
2: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
3: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
8: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сранки всем максимум дают.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
4: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
5: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304 526 011 800 121.

0: Опять места нет. Ну сколько можно?
1: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
4: «Агат. Покупай выгодно».
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монтаж».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неполняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
15: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
16: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
18: 0+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮРО, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
10: Неделя с Робертой Флэк на «Радио Монте-Карло».
11: You are the love of my life.
12: То, что Роберта Флэк станет музыкантом, было понятно почти с детства. Иначе едва ли могло быть в семье джазового пианиста и церковной органистки. Сначала Роберта собиралась сосредоточиться на фортепиано, но затем перешла на хоровое отделение. Еще во время учебы она аккомпанировала джазовым и оперным певцам, помогала дирижеру хора, давала уроки фортепиано и играла на органе в церкви, где раньше работала ее мать. После смерти отца Флэк пришлось помогать семье, и музыка стала не только призванием, но и работой. Днем она преподавала, по вечерам выступала в вашингтонских клубах. Лишь в 1968 году, когда ее заметили представители Atlantic Records и предложили контракт, Роберта Флэк оставила прежние занятия и сосредоточилась на карьере певицы.
11: Роберта Флэк. You are the love of my life.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия, ЭКОПА ОМС, без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Белая волна.
3: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». White Party, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте вzelenomgorode.ru. 12+.
5: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН 319-784-735-42-98.
6: LG X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре LG на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
7: LG – надежность в движении.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
4: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
5: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
4: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ждет построить.

0: ЖК «Кипарис». Дом сдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: мира на радио Монте-Карло. Ибирапуэра парк.
1: Несмотря на то, что название Ибирапуэра на языке племени Тупи означает «старые деревья», к моменту колонизации Бразилии эта местность представляла собой скорее огромное болото, посреди которого стояла гордая индейская деревушка. Тем не менее, именно на этом месте в 20-х годах прошлого века мэр Сан-Пауло Жозе Пирас де Рио решил создать городской парк, аналогичный Центральному парку в Нью-Йорке или Лондонскому Гайд-парку. Воплотить идею мешала только заболоченность этого места. Но тут на помощь пришел скромный служащий городской администрации Мануэл Лопес де Оливейра, который всерьез увлекался ботаникой. Он придумал засадить территорию австралийскими эвкалиптами, благодаря которым почва получила дренаж, и излишняя влага исчезла. Спустя 20 с лишним лет власти Сан-Паула решили сделать Ибирапуэру центром празднования 400-летия города. Для этого пригласили ландшафтного дизайнера Роберто Бурли Маркса и архитектора Оскара Немейра. Последний спроектировал многочисленные павильоны парка, в которых сегодня размещаются музей современного искусства, центр для проведения конференций, залы для биеннале современного искусства и планетарий. Как это часто бывает в Бразилии, к 400-му дню рождения Сан-Паула парк готов не был. Работы завершились лишь спустя 7 месяцев после важной даты – 21 августа 1954 года. Тем не менее, для 20-миллионного Сан-Паула парк Ибирапуэра стал настоящим оазисом спокойствия и источником свежего воздуха. По всей его территории проложены специальные дорожки для скейтеров и велосипедистов. Каждые выходные в парке проходят концерты бразильской музыки, а по вечерам жители города собираются полюбоваться фонтанами с подсветкой. Ибирапуэра считается одним из самых любимых мест отдыха у горожан, поэтому власти очень пристально следят за состоянием парка. Им прекрасно удается поддерживать там порядок. А в 2015 году городской парк был признан лучшим на планете по версии британской газеты Guardian.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадр.

0: 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемикент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий!
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутобанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatnefti.ru.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
7: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: весной. Ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроения. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
1: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете радио

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Отпуск. Современный человек воспринимает оплачиваемые выходные и отпуск как нечто само собой разумеющееся. И никто уже и не вспомнит, что едва ли не главное достижение цивилизации, гарантированный оплачиваемый отпуск, появилось лишь в начале 20 века. Хотя, конечно, о необходимости отдыха от работы люди задумывались и раньше. Традиция отпусков и каникул берет начало в Древнем Риме. Там период летней жары совпадал с появлением на небе звезды Сириус. Латинское название Сириуса – каникула, то есть маленькая собака. Оттого разгар жаркого сезона называли собачьими днями – каникулами. В этот период школьники получали перерыв в занятиях, сенат не проводил заседаний, а богатые римляне уезжали в свои загородные дома. У рабов же отдых был раз в год, в декабре. Подходили к концу земледельческие работы, и устраивалось всеобщее недельное празднество в честь Сатурна – Сатурналии. В средние века рабочим было тяжелее, чем древним рабам. Сотрудникам фабрик не давали даже одной недели отдыха. Могло не быть и выходных дней. Чтобы выжить, людям приходилось трудиться постоянно. Впервые регулярные оплачиваемые отпуска ввели во Франции. Наполеон III в 1853 году подписал указ о двухнедельном оплачиваемом отпуске, но только для чиновников. А вот всеобщий оплачиваемый отпуск появился в России в 1918 году. Сегодня отпуска в разных странах сильно различаются по длительности. Самый короткий в Японии – всего 5 дней в год. В Сингапуре – 7. Больше всех в году по 30 дней отдыхают в Бразилии, а также в Дании и Германии. Там людям разрешено отдыхать от работы по 30 дней и даже больше. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неполняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган.

0: рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
0: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Canada T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canada T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
0: Цена действительно на модель Canada T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
6: 0+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк. Это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
3: Аквапарк «Океанис» устраивает...

0: информация на океанис-аквапарк.ру.
1: Украин 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
3: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
2: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
3: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
2: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
4: Указано максимальное цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегатнн.ру. Банк-партнер Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Кодовое слово «Сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД медицине.
5: Условия.
4: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
5: Миссия выполнима.
4: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
5: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру.
7: УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
8: Ждет построен.

0: ЖК «Кипарис». Дом сдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Монте».

0: континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу Сибриз Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-7799.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Реклама. Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79. Неделя с Робертой Флэк на «Радио Монте-Карло». When you smile. Роберта Флэк – одна из самых титулованных певиц своего поколения. За свою карьеру она получила 4 премии Грэмми и больше 10 раз входила в число номинантов. Причем ее главные победы пришлись на начало 70-х. Сначала «The First Time Ever I Saw Your Face», затем «Killing Me Softly With His Song» принесли ей награды в категории «Запись года». Свою последнюю номинацию на Грэмми Флэк получила в 1995 году за песню «Роберта» в категории «Лучшее традиционное вокальное поп-исполнение». В 1999 году ее имя появилось на Голливудской аллее славы, а в 2020-м Флэк удостоилась почетной награды Грэмми за жизненные достижения. Для артистки, которая начинала как преподаватель музыки и клубная певица, это было уже не просто признание, а закрепленное место в истории американской музыки. Роберта Флэк. When you smile.

0: Мама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
5: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово. Обход города Богородск.
6: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
7: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: выбираете сервис для вашего Воя, давайте знакомиться. Плаза, официальный дилер марки Воя, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сроки всем максимум дают.
3: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, НДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
0: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
4: «Агат. Покупай выгодно».
5: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру.
6: УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио Монте-Карло.

0: Мегаполисы мира. На радио Монте-Карло. Новосибирск.
1: Новосибирск – город-рекордсмен. Здесь находится самая длинная прямая улица в мире – Красный проспект, растянувшийся на 7 километров, и самая короткая улица страны, где уместились всего 3 дома. В Новосибирске построили самый длинный крытый метромост, а здание местного театра оперы и балета считается крупнейшим в России. Однако за этими цифрами скрывается живой город с особым ритмом и характером. Жизнь в Новосибирске тесно связана с Обью, могучей рекой, которая когда-то даже разделяла город на 2 часовых пояса. Сегодня ее берега стали излюбленным местом отдыха. Летом горожане устремляются к Обскому морю, так ласково называют Новосибирское водохранилище. Здесь загорают, рыбачат или просто отдыхают в тени Караканского бора, где вода особенно прозрачна, а песок удивительно бел. Научная жизнь города сосредоточена в Академгородке, зеленом оазисе, где среди сосен расположились десятки исследовательских институтов. Ученые на велосипедах, спешащие на работу – обычная картина для этих улиц. Местные шутят, что проспект Лаврентьева – единственное место, где можно случайно обсудить квантовую физику с Нобелевским лауреатом. Новосибирцы – люди особого склада. Они немногословны, но надежны, не любят пафоса, но ценят качество во всем. Их речь быстрая и четкая. Возможно, это наследие эвакуированных в войну ученых, которые внесли свой вклад в формирование местного характера. Здесь даже язык особенный. Клубнику называют «Викторией», «Файлой», «Мультиформе», а вместо «смеяться» говорят «пенить». Культурная жизнь города удивительно разнообразна. После рабочего дня можно отправиться на оперу в Сибирский Колизей, а потом кататься на коньках под освещенным метромостом. Зимой работают горнолыжные склоны прямо в черте города, а летом парки и набережные заполняются велосипедистами и роллерами. Новосибирск не пытается никому ничего доказывать. Это город, который просто живет своей насыщенной жизнью с размахом, но без суеты, с самоиронией, но с достоинством. Здесь умеют ценить каждое мгновение, будь то тишина библиотеки или шум волн у песчаного берега. Город, выросший из маленькой деревни в мегаполис за рекордные сроки, продолжает удивлять и развиваться, сохраняя при этом свой особый сибирский характер.
0: Мегаполисы мира. На радио Монте-Карло.

0: физических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк» 16+.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис-Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: а помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
2: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Океанис, Океанис Молл. Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
4: LG X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
5: BLG – надежность в движении.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама. В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
1: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
0: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ждет построя.

0: Дом сдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.vzelenomgorode.ru. 12+.
0: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН 319-784-735-42-98.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Последние события третьего сезона сериала «Очень странные дела» происходят в торговом центре Starcourt Mall, который построила тайная лаборатория Хокинса. Яркие вывески, магазины и кафе манят детей и взрослых, поэтому часто главные герои собираются там, чтобы обсудить планы по спасению города от чудовищ. В Starcourt Mall'е есть закусочная Hot Dog on a Stick, где готовят сосиску в тесте на палочке. Это блюдо называется Corn Dog. Оно появилось в 20-х годах прошлого века и точно неизвестно, в какой именно стране – США или Южной Корее. Сейчас это блюдо чаще можно увидеть именно в азиатской культуре, и почти на каждом углу в Сеуле есть продавец корн-догов. Корн-дог созвучен хот-догу, так как он также состоит из булочки и сосиски. Только в тесто добавляют кукурузную муку и жарят на палочке, окуная в горячее масло. В корн-догах часто используют моцареллу и подают с горчицей или кетчупом. Сейчас можно найти самые разные варианты этого блюда – с дошираком, посыпкой из сахара, картошкой фри или только с сыром, то есть без сосиски. Приготовить популярный фастфуд совсем несложно. Сначала готовят тесто, смешивают кукурузную муку, яйца, соль и молоко до состояния текучести. Полученную массу для удобства выливают в высокий стакан. Затем на шпажки надевают моцареллу и сосиску, окунают в стакан с тестом и обваливают в панировочных сухарях. Корн-доги обжаривают в кастрюле с кипящим маслом до золотистой корочки. Готовое блюдо можно полить любимыми соусами и насладиться им вместе с друзьями за просмотром «Очень странных дел» или корейских дорам. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.ru.

0: Ruskomotor.ru. Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
2: Другие затракции у Татнефть АЗС Центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРО, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Тилухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.

0: едем в люкс.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе. Я как на курорте.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
6: Белая, белая, белая волна.
7: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
8: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН ИП 319-784-735-42-98.
9: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру.
10: УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
11: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Радио Монте-Карло.

0: Уикенд на радио Монте-Карло. Верхние горячие источники Банфа. На живописных просторах национального парка Банф, в сердце канадских скалистых гор, бьют одни из самых удивительных горячих источников на планете. Их история началась задолго до прихода европейцев. Коренные народы веками знали о целебной силе этих вод. Но лишь в 1884 году, когда переселенцы построили здесь первую купальню, источники обрели мировую известность. К началу 20 века это место превратилось в настоящую Мекку для путешественников, приезжавших в парк не только за впечатлениями, но и за исцелением. Воды, рожденные в недрах земли, по пути к поверхности обогащаются ценными минералами – сульфатами, магнием, кальцием, натрием, создавая природный эликсир здоровья. Но главное сокровище источников Банфа – их невероятное расположение. На высоте 1600 метров среди величественных гор купальни будто парят в облаках. Сплошное удовольствие дышать чистейшим воздухом и наслаждаться необыкновенно живописными видами на горы. Здесь легко совместить расслабление и приключения. После спа-процедур можно отправиться в поход по горным тропам, прокатиться на велосипеде или лыжах, а летом исследовать бирюзовые озера и шумные водопады парка. При этом курорт предлагает всю необходимую инфраструктуру. Уютные кафе, зоны отдыха и даже образовательные программы, раскрывающие тайны этого уголка природы. Температура воды круглый год держится на уровне от 37 до 40 градусов Цельсия, превращая посещение источников в особенный ритуал в любое время года. Зимой, когда вокруг лежат сугробы, а горы сверкают снежными шапками, горячие ванны кажутся настоящим чудом. Летом же они становятся идеальным завершением дня полного открытий.
1: Спа-уикенд на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
2: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
1: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
2: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
1: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу. Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
5: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио «Мон».

0: Нижнем Новгороде 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики, добавим латинского колорита,

0: Реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Кодовое слово сегодня. Цель. Скидка 30% в РЖД-медицине.
4: Условия.
3: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
4: Миссия выполнима.
3: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
4: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Гранд

0: долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
3: Вечерний коктейль. Радио «Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Сертифлек на радіо Монте-Карло. The first time ever I saw your face. Роберта Флек была окружена музыкой с самого рождения. Ее отец был джазовым пианистом, а мать – органисткой в церкви. Естественно, девочка с самого детства училась и играть на пианино, и петь. Позднее она закрепила свой талант в Вашингтонской консерватории и Говардском университете. Роберта какое-то время преподавала музыку, а по вечерам пела в ночных клубах. Там на нее и обратили внимание представители Atlantic Records. В 1969 году Флэк выпустила дебютный альбом «First Take», но настоящий прорыв случился спустя несколько лет. В 1972-м ее песня «The First Time Ever I Saw Your Face» прозвучала в фильме Клинта Иствуда «Сыграй мне перед смертью». Песня поднялась на первое место в хит-параде, а Роберта Флэк получила свою первую Грэмми за запись года. Роберта Флэк. The first time ever I saw your face.

0: Мама. Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
2: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на азс-терминал.ру.
0: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте взеленомгороде.ру. 12+.
3: ИП Брышков Алексей Владимирович. Угры НП 319-784-735-42-98.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивый рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вечерний коктейль «Радио».

0: скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
1: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. Время джаза. На «Радио Монте-Карло».

на радио Монте-Карло. Цитаты. Поп-музыкант играет три аккорда для тысяч зрителей. Джаз-музыкант играет тысячи аккордов для трех зрителей. Автор неизвестен.

0: Реклама.
1: LG X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Аквапарк «Океанис» устраивает Киев.

0: информация на океанис@aquapark.ru. ОГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
2: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
1: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
2: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
1: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
3: Указано максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
4: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монте».

0: Роберти Флек на радіо Монте-Карло. Our Ages or Our Hearts. Карьера Роберти Флек продлилась более полувека, и все это время она исполняла, записывала и продюсировала музыку, не следуя жестким жанровым правилам. В ее репертуаре соединились соул, джаз, госпел, R&B и поп, а сама Флэк говорила, что всегда ориентировалась только на то, что звучало у нее в голове. При этом ее занятия не ограничивались сценой и студией. Она поддерживала благотворительные проекты, в том числе Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, а также основала музыкальную школу, где дети из малообеспеченных семей могли учиться бесплатно.
1: Роберта Флэк. Our Ages or Our Hearts.

0: Реклама.
1: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
2: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
1: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
4: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
5: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
6: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Океанис, Океанис Молл.
8: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД-медицине.
0: Условия?
1: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
0: Миссия выполнима.
1: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
0: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
3: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
4: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».